0: ང ཚབ ཅེ ཡིག ཡོད དམ དེ ཉེ ལབ ཅེ དག གུན སེ དེ དེ ཆེ བིན ཡིན ཡིན ཤེ ཧོ རང གེ ང ཁ རུ མ ཅི རོ མོ རང ཉེན ཅེ ཅེ དེ ཆེ བེ གེ ཅེ དེ རང གེ ཁོ སུང རང སེམ དེ ནེ གེ ཉུ མིན དུ མ སེ ཉེ དེ དེ མ ཆེ བིན ནེ ཁེ རང ཉེ ཅེ སེ མ ཅེ དེ
1: དེ དེ ཆེ བེ དུ ད དེ ཉེ མུ དེ ཅེ ཅེ ཆེ མོ ཡོ ཤེ དེ རང དེ ལེ ཨ དེ ཉེ ཡིན ན Если ты зол, машин как же, все мы то. Не рано за кунсы не пьи. Тудо. Не тогда на. Чема ран чудо чем хо. Тогда не чего ты, кого к чего ты. Не сен же, дом сам мачан как же. Хочешь мой?